цього хочу конфікейт. Мосади, хоча кафоло холам пумалан карапора. Ай, вон, окасит. Батили си ватару буте фагор, на мцоко улу ручо уцифа. Мцоко улу ручо урне мили чечапуло на конфи хона фауэ. А конфи ка ицира левога. Вама дома мцоко улу куиле вале хоча худоста диджей. Кина куя гахо вьяну. Яки нако, я гору улу чемахала мого. 086-000-2452 Лича хона бьяли. Рико фагор на мцоко улу ручо укуиле гавоте. Укуиле босе. Nagwamangi kumufingo loro ona mele tshetafola Bumalanga go ba Limpopo ke ba sadi ba tshwana.